я скромен и красив к тому же. О, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 23 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 26, малооблачно. В Донбай ночью плюс 8, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовой коммуникации по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: tell him, Gary.
1: Может, где-нибудь высоко в горах? Мы так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон регионной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 23 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 26, малооблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке-шай, сваренный из кирпичного чая шабар-шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык-шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесск Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов бессмертен. Он всегда останется нравственным ориентиром для нас и будущих поколений, примером истинного патриотизма, единства и силы духа. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают участники специальной военной операции. Низкий поклон ветеранам и вечная память всем павшим, отметил Рашид Темрезов. Крычево Черкесия присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проходит по всей стране в День памяти и скорби. В память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, жители Крычево Черкесии вместе со всей страной почтили память героев «Минуты молчания». Участие в акции приняли все районы и городские округа республики, государственные и общественные организации, учреждения культуры и образования, представители трудовых коллективов, молодежь и дети. Вечная слава героям Отечества, вечная память погибшим защитникам Отчизны. Ваш подвиг бессмертен. Члены республиканского правительства в режиме видеосвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, обсудили пути совершенствования взаимодействия учреждений Федеральной службы исполнения наказания России с региональными органами здравоохранения, рассмотрели вопросы реализации государственной антинаркотической стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов, от корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Также были рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Учкикении, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В день памяти и скорби глава Карачаева-Черкесии Рашид Имризов возложил цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» в парке Победы города Черкесска, отдав дань глубокого уважения всем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины. В памятной церемонии также приняли участие председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства Республики Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, член Совета Федерации Крым Казаноков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Тимур Макоев, мэр Черкесска.

0: проходит по всей стране в День памяти и скорби. В память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, жители Карачаево-Черкесии вместе со всей страной почтили память героев минутой молчания. Участие в акции приняли все районы и городские округа республики, государственные и общественные организации, учреждения культуры и образования, представители трудовых коллективов, молодежь и дети. Вечная слава героям Отечества, вечная память погибшим защитникам Отчизны. Ваш подвиг бессмертен. Члены республиканского правительства в режиме видеосвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, обсудили пути совершенствования взаимодействия учреждений Федеральной службы исполнения наказания России с региональными органами здравоохранения, рассмотрели вопросы реализации государственной антинаркотической стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов, от корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Также были рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Маяки 5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 23 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 26, малооблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Малокарачаевском районе состоялась выездная встреча с участниками СВО и членами их семей в рамках работы межведомственной комиссии. В мероприятии приняли участие представители филиала Госфонда защитники Отечества по КЧР, Министерства труда и соцразвития, Минсельхоза, Министерства здравоохранения, Комитета семей воинов Отечества, а также Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону. Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники специальной военной операции и их близкие могли задать интересующие вопросы и получить подробные консультации по вопросам социальной поддержки, медицинского обеспечения, реабилитации и другим актуальным направлениям. Работа по повышению доступности помощи и укреплению взаимодействия с семьями защитников Отечества будет продолжена. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии продолжает системную работу по сопровождению ветеранов СВО и членов их семей, обеспечивая адресную поддержку и содействие в решении возникающих вопросов. Напоминаем, что участники СВО, ветераны и их близкие могут обратиться в филиал фонда по любым вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, медицинской помощью, реабилитацией, трудоустройством и другими жизненными ситуациями. За минувшую неделю Комитет семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии принял 11 обращений. За каждым – непростая жизненная история. Вопросы, с которыми приходят близкие защитников, никогда не бывают простыми, и каждый случай требует индивидуального подхода, глубоких юридических знаний и искреннего сопереживания. Поступали вопросы по юридическим вопросам, например, о вступлении в наследство в ситуации, когда погибший участник СВО не являлся гражданином России. Много обращений по содействию в получении удостоверения ветерана боевых действий. Поступают обращения и по социальным гарантиям. Это оформление и получение страховых выплат в связи с гибелью бойца. Все озвученные вопросы уже приняты в работу и находятся на особом контроле. Активисты Комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии приняли участие в программе летнего лагеря «Лесное», где для детей-защитников, участников специальной военной операции, прошло полезное обучение по кибербезопасности. На занятиях ребятам рассказали, как правильно себя вести в интернете, защищать свои данные и распознавать мошенников. В наше время это важнейший навык. Ярким продолжением дня стал веселый и шумный конкурс с красками. После обеда и тихого часа ребята погрузились в творчество. Своими руками они изготовили трогательных кукол-оберегов, сердечки-амулеты и написали теплые письма солдатам. Все эти детские поделки и письма, выполненные с искренней любовью, ребята передали комитету для доставки бойцам на передовую. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда защитники Отечества подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов спецоперации. Они будут соревноваться в компетенциях сварочные технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физкультуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Хабисском районе состоялась поездка в детский лагерь «Беслан», в ходе которой с воспитанниками были проведены тематические встречи, направленные на обсуждение вопросов безопасности и формирование основ патриотического воспитания. Участники мероприятия уделили особое внимание личной ответственности, правилам поведения в различных жизненных ситуациях и значению гражданской сознательности. В мероприятии приняли участие представители Госфонда «Защитники Отечества», а также помощник прокурора Хабесского района. В рамках беседы были затронуты темы уважения к истории страны, важности сохранения традиционных ценностей и роли подрастающего поколения в развитии общества. Подобные встречи способствуют укреплению патриотических ориентиров у молодежи. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888. Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец, черкес, осетин.

0: В Учкикене 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь»

Республики Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и в селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: на 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Разбито сердце.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: 105.5.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории Абаза Агро. Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко 2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Карачаево-Черкесске полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в Малокарачаевском районе состоялась выездная встреча с участниками СВО и членами их семей в рамках работы межведомственной комиссии. В мероприятии приняли участие представители филиала Госфонда «Защитники Отечества», Министерства труда и социального развития, Минсельхоза и Минздрава, Комитета семей воинов Отечества и Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участники специальной военной операции и их близкие смогли задать интересующие вопросы по мерам социальной поддержки, помощи в трудоустройстве, получении образования, о медицинском обслуживании, санаторно-курортном лечении и реабилитации. Каждое обращение взято на контроль, а участники встречи получили подробные разъяснения по доступным мерам господдержки. Такие встречи регулярно проходят во всех городах и районах республики. В Зеленчукском районе до конца 2029 года планируется строительство комплексного объекта по размещению твердых коммунальных отходов мощностью 60 тысяч тонн в год. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания. В прошлом году подготовлена проектно-сметная документация. Ведется согласование подключения объекта к инженерным коммуникациям. Темрезов поручил Министерству природных ресурсов и экологии обеспечить системный контроль за реализацией проекта. Напомним, для формирования системного подхода к управлению отходами уже актуализирована территориальная схема обращения с отходами, включая ее электронную модель. Определены две новые зоны обслуживания, по которым выбраны региональные операторы, которым предъявлены повышенные требования. Число многодетных семей в республике выросло до 15 тысяч. В них воспитываются 51 тысяча детей. Об этом глава Карачаево-Черкесии сообщил в своем докладе-послании. Рашид Темрезов подчеркнул, что рост числа многодетных семей стал возможен благодаря системной поддержке семьи и детства на федеральном и региональном уровнях. Так, с прошлого года в рамках нацпроекта «Семья» в республике реализуется 5 новых мер поддержки. Растет коэффициент рождаемости, значительно снижена младенческая смертность. Глава республики поручил организовать дни семьи с консультациями юристов, психологов и социальных работников, а также создавать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый информационный выпуск из нашего совместного радиоцикла, который мы проводим с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Как всегда, по традиции, я с вами в студии. Ближайшие 30 минут будем беседовать. Темы, как всегда, у нас достаточно актуальные. На минувшей неделе мы говорили о правилах установки и оформления газобаллонного оборудования на автомобильный транспорт. Все вопросы подробно разобрали. Если не успели послушать, заходите на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Можно прослушать этот радиоэфир в записи. Но сегодня мы будем обсуждать новую актуальную тему. Будем говорить о злостных нарушителях правил дорожного движения. Расскажем, кто это такие, какие нарушения попадают под категорию злостных, какие меры по борьбе с такими автовладельцами, водителями применяются в Российской Федерации, в нашей республике. Расскажем, какие наказания предусмотрены в законодательстве нашей страны для таких нерадивых водителей. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Как всегда, ваши обращения ждем на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, прочитаем, специалисту переадресуем. Друзья, пришло время познакомиться с гостем в нашей эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну, давайте начнем. Злостные нарушители правил дорожного движения. Да, каждый представляет себе какого-то вот такого абстрактного, может быть, знает такого нарушителя. Что можно сказать? Кто это такие, да, и как можно понять, и, да, вот примерно, как люди категоризируют вот это понятие?
1: Ну, давайте для начала разберем понятие злостный нарушитель. Можно его отнести к водителям, да, которые не только нарушают правила дорожного движения, но и те лица, у которых имеется свыше 50 неоплаченных административных штрафов. К сожалению, есть и такие. Также к этой категории лиц можно отнести людей, у которых управляют транспортные средства, управляют его, скажем так, агрессивно, где-то с нарушениями, да, правил дорожного движения.
0: А может быть и неоднократными, да, часто бывает и так.
1: К сожалению, да, неоднократно. То есть это сама манера вождения уже у людей, это как бы норма считается для них, грубо говоря. К таким видам можно отнести как перестроение, где-то подрезают друг другу машин, не уступают водителям.
0: Ну и, собственно говоря, я бы сюда, знаете, еще кого добавила? Тех, кто занимается такой манерой езды для того, чтобы прославиться на просторах интернет. Да, вот сейчас, наверное, такая отдельная категория. Мы о них тоже будем обязательно говорить. Те, кто снимает такие вещи, проецирует это на просторах социальных сетей и, в общем, собственно говоря, таким образом зарабатывает внимание, лайки, что они там еще привлекают, и так далее, и так далее. То есть зарабатывает себе популярность вот таким нахальным способом езды. Ну и, собственно говоря, друзья, для многих таких нарушителей это уже не чистая случайность, а для многих это уже становится системой. Но ровно до того момента, пока они не попадают в поле зрения госавтоинспекции. Ну а на самом деле это происходит достаточно быстро. Сейчас везде, всюду, да, и системы «Безопасный город», и камеры фотовидеофиксации административных правонарушений, и граждане неравнодушные, да. Расскажите, пожалуйста, как вот выявляются такие случаи, откуда поступают сигналы?
1: Ну, вы знаете, в некоторых регионах госавтоинспекция запустила специальные чат-боты, то есть специализированные, да, через которые неравнодушные граждане, скажем так, сознательные граждане, могут присылать видеозаписи с нарушениями. Имеется практика в ряде субъектов. В открытом доступе выкладываются сведения о злостных нарушителях, и такое практикуется. Большинство просто водителей стремятся поскорее покинуть подобные списки, спешат погасить свои долги, чтобы не привлекать внимание, да, ни правоохранительных органов. Но имеется также, скажем, порочная такая практика некоторых водителей, которые специально нарушают правила дорожного движения, подвергая риску и себя, и окружающих. Не будем забывать, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Да. И нужно задумываться, когда человек, как вы сказали, ради хайпа, ради рекламы, да, свои, в основном это блогеры, которые сейчас модно показывать, как они ездят на машинах, где-то нарушают правила дорожного движения. Все это снимается, выставляется в СМИ, средства массовой информации, в сети интернет выкладывается. Все это отслеживается, все это не остается без внимания, соответственно, соответствующими органами и также сотрудниками госавтоинспекции. Устанавливаются личности данных людей, которые нарушают, и уже привлекается к административной ответственности.
0: Про ответственность мы, кстати, тоже поговорим. Ну и, собственно говоря, вот про вот этих звезд интернет-пространств хотелось бы отдельно поговорить. Многократные нарушения, они проецируют, да, и много таких показательных случаев уже есть в российской практике. Ну и, собственно говоря, вот как специалист рассказал, что, в принципе, нет труда, не составляет труда выявить таких нарушителей. Есть, кстати, такие прям яркие случаи, о которых говорили и федеральные средства массовой информации, и на интернет-просторах широко обсуждали. Да, может быть, несколько вот таких ярких случаев, когда блогеры целенаправленно нарушали правила дорожного движения, проецировали это все в социальные сети и были наказаны.
1: Есть такой пример, к сожалению. Это имеет место быть, о котором писали в средствах массовой информации в феврале 26 года. Это была 22-летняя блогерша из Уфы. Девушка, у которой, по-моему, если я не ошибаюсь, было около 420 тысяч подписчиков из одной из сети, где она была зарегистрирована. И она просто выкладывала свои видеоролики с дрифтом, да, на транспортных средствах управления, то есть пренебрегала правилами дорожного движения, где-то нарушала, и в общей сложности накопила где-то около 190 административных правонарушений, за которые она была привлечена, на которые были составлены административные материалы. Ну, и за тонировку, угу. И за превышение скоростного режима.
0: И даже, по-моему, езда без прав у нее там была. То есть да, весь список, весь перечень. То есть человек целенаправленно зарабатывал таким способом внимание, лайки и так далее, и так далее. Нарушал 190 административных материалов. Ну и, собственно говоря, был пойман. Ну,
1: финал
0: все это закончилось.
1: Да, финал этой истории был, конечно, плачевный для нее, показательный. Автомобиль данной блогерши был отправлен на спецстоянку. Сама девушка, как повторюсь, была привлечена к административной ответственности. То есть нарушения остались.
0: Все выявлено. И, кстати, по-моему, там были изменения госномера, да, то есть таким образом она пыталась уйти от ответственности, да, вот мы часто с вашими коллегами говорим о том, что десятки таких случаев ежемесячно, ежегодно выявляют на дорогах, в том числе и нашей республики, подложные регистрационные знаки, то есть люди, которые лихачат, нарушают правила дорожного движения, просто устанавливают подложные регистрационные знаки и пытаются таким образом уйти от ответственности. Да? У нас есть цифры, кстати,
1: да,
0: по таким нарушениям.
1: Да, действительно, Анна, место имеет быть. Коснемся, опять же, таки к этой девушке тоже возвратимся, что да, действительно, пыталась скрыть, изменить госномер на транспортных средствах, на которых она совершала нарушение, да, административного законодательства. Но все равно была привлечена к административной ответственности. Что касается, затронули тему подложных государственных регистрационных знаков, касаемо нашего субъекта Карачаево-Черкесской Республики, у нас, к сожалению, тоже имеет место быть, где люди пытаются поменять букву, поменять цифру в госрегистрационном
0: иногда
1: знаке.
0: Закрашивают. Иногда, я видела недавно такую историю, да. белой краской, видимо, из баллончика была закрашена часть цифр.
1: Иногда закрашивают, иногда бывает, что ставят на транспорт совершенно другие государственные регистрационные знаки, да, меняют их просто.
0: Перевертыши, да, специальные системы технические есть, да, когда они переворачивают, даже не выходя из машины.
1: Все это выявляется, поэтому наши нерадивые владельцы транспортных средств, которые пытаются нарушать и скрыть свои государственные регистрационные знаки, да, возьмите на заметку, что все это фиксируется. В конечном итоге по данным нарушениям будут привлечены к административной ответственности. Если подвести такой небольшой анализ, который был, да, за 5 месяцев, с января по текущее число этого года, было выявлено 66 фактов подложных госрегистрационных знаков.
0: То есть всего за 5 месяцев в нашей республике.
1: И данные водители данных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Данная работа тоже продолжается на постоянной основе, она ведется как бы.
0: То есть это ежедневная работа и фото-видеокомплексов, да, которые работают, и инспекторов непосредственно на дороге, которые дежурят.
1: Непосредственно, да.
0: Инспекторы в большей степени.
1: В большей степени, потому что как бы система системой, она выявляет, да, но без инспектора, то есть эта работа не была бы проведена. Угу. Не будем забывать, что тоже большой вклад и труд. Это инспекторов дорожно-патрульной службы.
0: Ну, друзья, вот когда говорят о том, что искусственный интеллект замещает очень многие сферы нашей жизнедеятельности, вот еще один яркий пример, что без живого человека, да, без анализа, да, человеческого, мыслительного, мы, собственно говоря, не справимся во многих отраслях. То есть человеческий труд, человеческий интеллект будет востребован всегда. Знаете, вот о чем хотелось бы поговорить? Иногда вот такие блогеры, они закрывают номера, замазывают лица, да, на итоговом видео и вот наивно полагают, что их не найдут, не вычислят и наказания никакого не будет. Давайте все-таки развеем такой миф, что даже если там маска на лице, заблюренная часть видео, закрытые номера, все равно найдут, все равно накажут. Ну вот видеоролик появляется, на его основании все равно проводится расследование, да? Вот как это работает на практике? Немножечко расскажите.
1: Ну, давайте немножко расскажем, что начнем с истоков изначально, да, когда снимают видеоролики, да, в которых содержится нарушение правил дорожного движения или усматривается административное правонарушение, их выкладывают в сеть, это все мониторится, это все отслеживается. Потом начнем по алгоритму, да, устанавливается нарушитель, точное время, дата, место нарушения, кем было совершено данное административное правонарушение. Устанавливается, с какого контента это было снято, кто выставлял. И уже устанавливается лицо, которое будет привлечено к административной ответственности за данное правонарушение.
0: Но еще, кстати, в России уже существует практика блокировки аккаунтов со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор в том числе вместе с госавтоинспекцией, с Министерством внутренних дел, Российской Федерации, региональными ведомствами признают контент провоцирующим, провоцирующим административные правонарушения. Материалы направляются для принятия процессуальных решений. То есть и Роскомнадзор тоже мониторит вот такие нарушения. Ну и Госдума, кстати, рассматривает момент и планирует ужесточить ответственность за демонстрацию правонарушений и правил дорожного движения в интернете. И вот, кстати, был повод, прецедент, когда в Нефтекамске 17-летний водитель во время движения вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. Вот он снимал контент и думал, что это ярко, красиво, интересно. Трюк закончился неудачей, несовершеннолетний упал на проезжую часть, легкие травмы получил, но автомобиль отправили на спецстоянку, а родители привлекли к ответственности. Как работают с нарушителями в регионах, в разных регионах России? Может быть, какой-то интересный современный опыт по выявлению вот таких злостных нарушителей есть?
1: Ну, прежде всего, это, повторюсь, это работа дорожно-патрульных служб на местах со злостными правонарушителями. И работа, причем, ведется эффективно.
0: То есть это рейды, это профилактические мероприятия.
1: Да, конечно, безусловно.
0: Дежурство на дорогах непосредственно.
1: Которые, угу, я вам хочу сказать, очень плодотворные плоды дают, потому что без них никуда.
0: Особенно, наверное, в праздничные дни, в выходные, да, в ночное время.
1: При массовом скоплении, да, как, угу, вы говорите, граждан. Это все имеет место быть, да. Если касаться нашего субъекта, то госавтоинспекция нашей республики, Карачаево-Черкесской республики, проводится постоянный мониторинг из соцсетей для выявления противоправных действий, да, как мы уже повторились ранее, то есть подобного рода ролики. В среднем за год в регионе результатов таких проверок к ответственности было привлечено несколько десятков автомобилистов. Данные их транспортные средства были поставлены на специализированную штрафстоянку. Также, как мы тоже говорили с вами, запускаются в телеграм-каналах чат-боты, которые тоже направлены для выявления данных роликов, потому что, ну, не будем скрывать, да, их очень большое количество, к сожалению, стало. Ради популярности люди стараются повторить, превзойти кого-то, да, ну, не думая о последствиях.
0: В наглости и слабоумие, отвага и слабоумие, да, наверное. Особенно, наверное, это касается в первую очередь, ну, достаточно молодых водителей. Часто они и без прав бывают, нетрезвые, да, чего уж греха таить. Здравомыслящий трезвый человек, наверное, не должен приходить к такой мысли, а вот нетрезвый, все может быть. Давайте, знаете, о чем поговорим. Еще глубже в региональную практику мы окунемся, по цифрам поговорим. О наказании. Что говорит статья закона, буква закона относительно таких нарушителей? Как карается, какие штрафные санкции для злостных нарушителей предусмотрены? Да, мы напомним, где-то 50 и более штрафов, административных штрафов, да, за нарушение правил дорожного движения. Неужели они уходят от ответственности или серьезные штрафные санкции есть в законе? Что прописано? Расскажите подробнее.
1: Ну, если касаться буквы закона, напомним, что с 10 января
0: 22 года
1: вступил в силу поправки Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за водителей лихачей. А именно, появилась новая статья 264.2. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством.
0: Угу. Там уже уголовная ответственность.
1: Там идет уже уголовная, угу. Там уже идет не административная ответственность. Напомню, что там идет уже уголовная ответственность за данное правонарушение.
0: Угу. К уголовной ответственности может быть привлечен водитель, который был уличен, да, вот это уже повторники, да, скажем так. В каких нарушениях?
1: Ну, к ним можно отвести водитель, который был увлечен и привлечен, да, за превышение скорости более чем на 80 километров, за выезд на полосу встречного, предназначенного для встречного движения, то есть по повтор, угу, получается.
0: Но это еще не все.
1: Также можно отнести, да, к выезд на трамвайным путям. И не будем забывать, что уголовная ответственность грозит тем, кто был привлечен к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами за любое из вышеперечисленных нарушений, те, которые были совершены уже повторно.
0: То есть получается, грубо говоря, уже уголовная ответственность наступает, когда человек уже в третий раз нарушает одно и то же правило дорожного движения и, получается, был уличен, привлечен, но продолжает уже в третий раз, да, в течение там короткого периода времени продолжает нарушать точно так же. Злостным нарушителям какие штрафы могут грозить?
1: Злостным нарушителям может грозить либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы сроком до 480 часов, либо же принудительные работы на срок до 2 лет. В крайнем случае это лишение свободы на срок до 2 лет. Угу. Причем все эти лишенным права занимать, управлять. Человек лишается управления транспортным средством.
0: Ну и опять же, такие действия правовых норм не распространяются на случай фиксации правонарушений специальными техническими средствами, которые имеют функции фото-видеосъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. То есть получается, эти нарушения может выявить, да, и соответствующее наказание будет только, когда автоинспекторы на дороге зафиксируют такое правонарушение. Вот здесь еще раз, да, друзья, искусственный интеллект хорошо, камеры хорошо, но без настоящих, грамотных, живых, стоящих на дороге инспекторов очень сложно выявить и остановить, собственно, вот таких нарушителей. Если водитель, лишенный прав за превышение скорости на 60 и больше километров на выезд в встречную полосу, снова попадается на аналогичном правонарушении, это уже преступление. Нарушение, опять же, фиксируют госавтоинспекторы. Ну и знаете, о чем хочу еще сказать? Самое такое, скажем так, действенное, очень действенное, новая норма закона, вот чего, наверное, следует опасаться, да, штрафы многочисленные, да, лишение права управления транспортным средством, административные работы, даже уголовная ответственность, может, не всегда так людей пугают, как новая мера, да? Это изъятие автомобиля.
1: Да, совершенно
0: верно. Давайте вот о ней подробно расскажем.
1: Вы знаете, наверное, самым болезненным ударом по злостным нарушителям это стало введение конфискации транспортного средства. То есть,
0: в пользу государства.
1: В пользу государства, конечно. 25 июля 2022 года была введена статья 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть там внесли пункт, согласно которому транспортные средства, принадлежащие обвиняемому лицу, использованы им при совершении преступления по статье 264.1.2.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат принудительному безвозмездному изъятию в доход государства.
0: И, кстати, такие случаи уже есть, да, они очень болезненные, широко обсуждаются. Изымали автомобили у злостных нарушителей и в Карачаево-Черкесии. Там были, кстати, такие недешевые автомобили, да. Давайте вспомним какой-то из этих случаев.
1: Имело место быть сотрудниками госавтоинспекции по Малокарачаевскому району. Был задержан злостный неплательщик административных штрафов. При проверке по базе данных было установлено, что транспортное средство, которым он управлял, марки «Ягуар», имелось больше 567 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 810 тысяч. Общая сумма с использованием сборов составила 1 600 000 рублей.
0: То есть, получается, на этом автомобиле 567 штрафов. Сумма штрафов 810 тысяч рублей, а вместе с разными сборами, да, пенями, штрафами, сборами и так далее, уже 1 600 000. То есть 600, человек долгосрочно, долго, системно нарушал, долго не платил, да, 567 штрафов, и уже набежала сумма 1 600 000 рублей. Автомобиль изъяли, конфисковали в пользу государства.
1: Совершенно верно.
0: Угу. Что с такими автомобилями дальше происходит, я думаю, многие уже знают. Их передают Министерству обороны, Росгвардии, МЧС России и Движению Народный фронт. Транспорт направляется на нужды исторических регионов и на нужды специальной военной операции, друзья. Вот как раз тот самый изъятый у злостных нарушителей автотранспорт. Неважно, Жигули это первое, второе, третье, четвертое, там шестое той модели, или автомобиль Ягуар. Вот такие случаи, собственно.
1: На марку не смотрят.
0: Угу. На марку не смотрят, смотрят на нарушения и на злостность. Поэтому, друзья, конфискация автомобиля у злостных правонарушителей, это вполне реальная мера ответственности. И уголовная ответственность, это тоже уже широко применяемая мера. Давайте поговорим о нашей республике, да, как ведется системная работа, вы уже выше это сказали, что это системная работа по выявлению злостных нарушителей. Какие-то цифры, может быть, прошлый год или начала текущего?
1: Давайте подведем итоги 2026 года.
0: 26-й, хорошо.
1: Но если говорить уже о цифрах, то с января по текущее число 2026 года было составлено

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бюрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104,5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: и 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888.
3: 265 888.

0: Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни взял?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый информационный выпуск из нашего совместного радиоцикла, который мы проводим с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Как всегда, по традиции, я с вами в студии. Ближайшие 30 минут будем беседовать. Темы, как всегда, у нас достаточно актуальные. На минувшей неделе мы говорили о правилах установки и оформления газобаллонного оборудования на автомобильный транспорт. Все вопросы подробно разобрали. Если не успели послушать, заходите на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Можно прослушать этот радиоэфир в записи. Но сегодня мы будем обсуждать новую актуальную тему. Будем говорить о злостных нарушителях правил дорожного движения. Расскажем, кто это такие, какие нарушения попадают под категорию злостных, какие меры по борьбе с такими автовладельцами, водителями применяются в Российской Федерации, в нашей республике. Расскажем, какие наказания предусмотрены в законодательстве нашей страны для таких нерадивых водителей. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Как всегда, ваши обращения ждем на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, прочитаем, специалисту переадресуем. Друзья, пришло время познакомиться с гостем в нашей эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну, давайте начнем. Злостные нарушители правил дорожного движения. Да, каждый представляет себе какого-то вот такого абстрактного, может быть, знает такого нарушителя. Что можно сказать? Кто это такие, да, и как можно понять, и, да, вот примерно, как люди категоризируют вот это понятие?
1: Ну, давайте для начала разберем понятие злостный нарушитель. Можно его отнести к водителям, да, которые не только нарушают правила дорожного движения, но и те лица, у которых имеется свыше 50 неоплаченных административных штрафов. К сожалению, есть и такие. Также к этой категории лиц можно отнести людей, у которых управляют транспортные средства, управляют его, скажем так, агрессивно, где-то с нарушениями, да, правил дорожного движения.
0: А может быть и неоднократными, да, часто бывает и так.
1: К сожалению, да, неоднократно. То есть это сама манера вождения уже у людей, это как бы норма считается для них, грубо говоря. К таким видам можно отнести как перестроение, где-то подрезают друг другу машин, не уступают водителям.
0: Ну и, собственно говоря, я бы сюда, знаете, еще кого добавила? Тех, кто занимается такой манерой езды для того, чтобы прославиться на просторах интернет. Да, вот сейчас, наверное, такая отдельная категория. Мы о них тоже будем обязательно говорить. Те, кто снимает такие вещи, проецирует это на просторах социальных сетей и, в общем, собственно говоря, таким образом зарабатывает внимание, лайки, что они там еще привлекают. И так далее, и так далее. То есть зарабатывать себе популярность вот таким нахальным способом езды. Ну и, собственно говоря, друзья, для многих таких нарушителей это уже не чистая случайность, а для многих это уже становится системой. Но ровно до того момента, пока они не попадают в поле зрения госавтоинспекции. Ну а на самом деле это происходит достаточно быстро. Сейчас везде, всюду, да, и системы «Безопасный город», и камеры фото-видеофиксации административных правонарушений, и граждане неравнодушные, да. Расскажите, пожалуйста, как вот выявляются такие случаи, откуда поступают сигналы?
1: Ну, вы знаете, в некоторых регионах госавтоинспекция запустила специальные чат-боты, то есть специализированные, да, через которые неравнодушные граждане, скажем так, сознательные граждане, могут присылать видеозаписи с нарушениями. Имеется практика в ряде субъектов. В открытом доступе выкладываются сведения о злостных нарушителях. И такое практикуется. Большинство просто водителей стремятся поскорее покинуть подобные списки, спешат погасить свои долги, чтобы не привлекать внимание, да, ни правоохранительных органов. Но имеется также, скажем, порочная такая практика некоторых водителей, которые специально нарушают правила дорожного движения, подвергая риску и себя, и окружающих. Не будем забывать, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Да. И нужно задумываться, когда человек, как вы сказали, ради хайпа, ради рекламы, да, свои, в основном это блогеры, которые сейчас модно показывать, как они ездят на машинах, где-то нарушают правила дорожного движения. Все это снимается, выставляется в СМИ, средства массовой информации, в сети, интернет выкладывается. Все это отслеживается, все это не остается без внимания, соответственно, соответствующими органами и также сотрудниками госавтоинспекции. Устанавливаются личности данных людей, которые нарушают, и уже привлекаются к административной ответственности.
0: Про ответственность мы, кстати, тоже поговорим. Ну и, собственно говоря, вот про вот этих звезд интернет-пространств хотелось бы отдельно поговорить. Многократные нарушения они проецируют. Да, и много таких показательных случаев уже есть в российской практике. Ну и, собственно говоря, вот как специалист рассказал, что, в принципе, нет труда, не составляет труда выявить таких нарушителей. Есть, кстати, такие прям яркие случаи, о которых говорили и федеральные средства массовой информации, и на интернет-просторах широко обсуждали. Да, может быть, несколько вот таких ярких случаев, когда блогеры целенаправленно нарушали правила дорожного движения, проецировали это все в социальные сети и были наказаны.
1: Есть такой пример, к сожалению, это имеет место быть, о котором писали в средствах массовой информации в феврале 26 года. Это была 22-летняя блогерша из Уфы. Девушка, у которой, по-моему, если я не ошибаюсь, было около 420 тысяч подписчиков из одной из сети, где она была зарегистрирована. И она просто выкладывала свои видеоролики с дрифтом, да, на транспортных средствах управления, то есть не пренебрегала правилами дорожного движения, где-то нарушала, и в общей сложности накопила где-то около 190 административных правонарушений, за которые она была привлечена, на которые были составлены административные материалы. Ну, и за тонировку, угу. И за превышение скоростного режима.
0: И даже, по-моему, езда без прав у нее там была. То есть да, весь список, было. Весь перечень. То есть человек целенаправленно зарабатывал таким способом внимание, лайки и так далее, и так далее. Нарушал 190 административных материалов, ну и, собственно говоря, был пойман.
1: Ну, финал
0: все это закончилось.
1: Да, финал этой истории был, конечно, плачевный для нее, показательный. Автомобиль данной блогерши был отправлен на спецстоянку. Сама девушка, как повторюсь, была привлечена к административной ответственности. То есть нарушения остались.
0: Все выявлено. И, кстати, по-моему, там были изменения госномера, да, то есть таким образом она пыталась уйти от ответственности, да, вот мы часто с вашими коллегами говорим о том, что десятки таких случаев ежемесячно, ежегодно выявляют на дорогах, в том числе и нашей республики, подложные регистрационные знаки, то есть люди, которые лихачат, нарушают правила дорожного движения, просто устанавливают подложные регистрационные знаки и пытаются таким образом уйти от ответственности, да, у нас есть цифры, кстати, по таким нарушениям.
1: Да, место имеет быть. Коснемся, опять же таки, к этой девушке, тоже возвратимся, что да, действительно пыталась скрыть, изменить госномер на транспортных средствах, на которых она совершала нарушение, да, административного законодательства, но все равно была привлечена к административной ответственности. Что касается, затронули тему подложных государственных регистрационных знаков, касаемо нашего субъекта Карачаево-Черкесской Республики, у нас, к сожалению, тоже имеет место быть, где люди пытаются поменять букву, поменять цифру в госрегистрационном
0: иногда
1: знаке.
0: Закрашивают. Иногда, я видела недавно такую историю, да. белой краской, видимо, из баллончика была закрашена часть цифр.
1: Иногда закрашивают, иногда бывает, что ставят на транспорт совершенно другие государственные регистрационные знаки, да, меняют их просто.
0: Перевертыши, да, специальные системы технические есть, да,
1: ну,
0: когда они переворачивают, даже не выходя из машины.
1: Все это выявляется, поэтому наши нерадивые владельцы транспортных средств, которые пытаются нарушать и скрыть свои государственные регистрационные знаки, да, возьмите на заметку, что все это фиксируется. В конечном итоге по данным нарушениям будут привлечены к административной ответственности. Если подвести такой небольшой анализ, который был, да, за 5 месяцев, с января по текущее число этого года, было выявлено 66 фактов подложных госрегистрационных знаков.
0: То есть всего за 5 месяцев нашей республике.
1: И данные водители данных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Данная работа тоже продолжается на постоянной основе, она ведется как бы.
0: То есть это ежедневная работа и фото-видеокомплексов, да, которые работают, и инспекторов непосредственно на дороге, которые дежурят.
1: Непосредственно, да.
0: Инспекторы это в большей степени.
1: В большей степени, потому что как бы система системой, она выявляет, да, но без инспектора, то есть эта работа не была бы проведена. Угу. Не будем забывать, что это тоже большой вклад и труд. Это инспекторы дорожно-патрульной службы.
0: Ну, друзья, вот когда говорят о том, что искусственный интеллект замещает очень многие сферы нашей жизнедеятельности, вот еще один яркий пример, что без живого человека, да, без анализа, да, человеческого, мыслительного, мы, собственно говоря, не справимся во многих отраслях. То есть человеческий труд, человеческий интеллект будет востребован всегда. Знаете, вот о чем хотелось бы поговорить? Иногда вот такие блогеры, они закрывают номера, замазывают лица, да, на итоговом видео, и вот наивно полагают, что их не найдут, не вычислят, и наказания никакого не будет. Давайте все-таки развеем такой миф, что даже если там маска на лице, заблюренная часть видео, закрытые номера, все равно найдут, все равно накажут. Ну вот видеоролик появляется, на его основании все равно проводится расследование, да? Вот как это работает на практике? Немножечко расскажите.
1: Ну, давайте немножко расскажем, что начнем с истоков изначально, да, когда снимают видеоролики, да, в которых содержится нарушение правил дорожного движения или усматривается административное правонарушение, их выкладывают в сеть, это все мониторится, это все отслеживается. Потом начнем по алгоритму, да, устанавливается нарушитель, точное время, дата, место нарушения, кем было совершено данное административное правонарушение. Устанавливается, с какого контента это было снято, кто выставлял. И уже устанавливается лицо, которое будет привлечено к административной ответственности за данное правонарушение.
0: Но еще, кстати, в России уже существует практика блокировки аккаунтов со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор в том числе вместе с госавтоинспекцией, с Министерством внутренних дел, Российской Федерации, региональными ведомствами признают контент провоцирующим административные правонарушения. Материалы направляются для принятия процессуальных решений. То есть и Роскомнадзор тоже мониторит вот такие нарушения. Ну и Госдума, кстати, рассматривает момент и планирует ужесточить ответственность за демонстрацию правонарушений правил дорожного движения в интернете. И вот, кстати, был повод, прецедент, когда в Нефтекамске 17-летний водитель во время движения вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. Вот он снимал контент и думал, что это ярко, красиво, интересно. Трюк закончился неудачей, несовершеннолетний упал на проезжую часть, легкие травмы получил, но автомобиль отправили на спецстоянку, а родителей привлекли к ответственности. Как работают с нарушителями в регионах, в разных регионах России? Может быть, какой-то интересный современный опыт по выявлению вот таких злостных нарушителей есть?
1: Ну, прежде всего, это, повторюсь, это работа дорожно-патрульных служб на местах со злостными правонарушителями. И работа, причем, ведется эффективно.
0: То есть это рейды, это профилактические мероприятия.
1: Да, конечно, безусловно.
0: Дежурство на дорогах непосредственно.
1: Которые, я вам хочу сказать, очень плодотворные плоды дают, потому что без них никуда.
0: Особенно, наверное, в праздничные дни, в выходные, да, в ночное время.
1: При массовом скоплении, да, как вы говорите, граждан. Это все имеет место быть, да. Если касаться нашего субъекта, то госавтоинспекция нашей республики, Карачаево-Черкесской республики, проводится постоянный мониторинг из соцсетей для выявления противоправных действий, да, как мы уже повторились ранее, то есть подобного рода ролики. В среднем за год в регионе результатов таких проверок к ответственности было привлечено несколько десятков автомобилистов. Данные их транспортные средства были поставлены на специализированную штрафстоянку. Также, как мы тоже говорили с вами, запускаются в телеграм-каналах чат-боты, которые тоже направлены для выявления данных роликов, потому что, ну, не будем скрывать, да, их очень большое количество, к сожалению, стало. Ради популярности люди стараются повторить, превзойти кого-то, да, ну, не думая о последствиях.
0: В наглости и слабоумие, отвага и слабоумие, да, наверное. Особенно, наверное, это касается в первую очередь, ну, достаточно молодых водителей. Часто они и без прав бывают, нетрезвые, да, чего уж греха таить. Здравомыслящий трезвый человек, наверное, не должен приходить к такой мысли, а вот нетрезвый, все может быть. Давайте, знаете, о чем поговорим. Еще глубже в региональную практику мы окунемся, по цифрам поговорим. О наказании. Что говорит статья закона, буква закона относительно таких нарушителей? Как карается, какие штрафные санкции для злостных нарушителей предусмотрены? Да, мы напомним, где-то 50 и более штрафов, административных штрафов, да, за нарушение правил дорожного движения. Неужели они уходят от ответственности или серьезные штрафные санкции есть в законе? Что прописано? Расскажите подробнее.
1: Ну, если касаться буквы закона, напомним, что с 10 января
0: 22 года
1: вступил в силу поправки Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за водителей лихачей. А именно, появилась новая статья 264.2. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством.
0: Угу. Там уже уголовная ответственность.
1: Там идет уже уголовная, угу. Там уже идет не административная ответственность. Напомню, что там идет уже уголовная ответственность за данное правонарушение.
0: Угу. К уголовной ответственности может быть привлечен водитель, который был уличен, да, вот это уже повторники, да, скажем так. В каких нарушениях?
1: Ну, к ним можно отвести водитель, который был увлечен и привлечен, да, за превышение скорости более чем на 80 километров, за выезд на полосу встречного, предназначенного для встречного движения, то есть повтор, угу, получается.
0: Но это еще не все.
1: Также можно отнести, да, к выезд на трамвайным путям. И не будем забывать, что уголовная ответственность грозит тем, кто был привлечен к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами за любое из вышеперечисленных нарушений, те, которые были совершены уже повторно.
0: То есть получается, грубо говоря, уже уголовная ответственность наступает, когда человек уже в третий раз нарушает одно и то же правило дорожного движения и, получается, был уличен, привлечен, но продолжает уже в третий раз, да, в течение там короткого периода времени продолжает нарушать точно так же. Злостным нарушителям какие штрафы могут грозить?
1: Злостным нарушителям может грозить либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы сроком до 480 часов, либо же принудительные работы на срок до 2 лет. В крайнем случае это лишение свободы на срок до 2 лет. Угу. Причем все эти лишенным права занимать, управлять. Человек лишается управления транспортным средством.
0: Ну и опять же, такие действия правовых норм не распространяются на случай фиксации правонарушений специальными техническими средствами, которые имеют функции фото-видеосъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. То есть, получается, эти нарушения может выявить, да, и соответствующее наказание будет только, когда автоинспекторы на дороге зафиксируют такое правонарушение. Вот здесь еще раз, да, друзья, искусственный интеллект хорошо, камеры хорошо, но без настоящих, грамотных, живых, стоящих на дороге инспекторов очень сложно выявить и остановить, собственно, вот таких нарушителей. Если водитель, лишенный прав за превышение скорости на 60 и больше километров на выезд в встречную полосу, снова попадается на аналогичном правонарушении, это уже преступление. Нарушение, опять же, фиксируют госавтоинспекторы. Ну и знаете, о чем хочу еще сказать? Самое такое, скажем так, действенное, очень действенное, новая норма закона, вот чего, наверное, следует опасаться, да, штрафы многочисленные, да, лишение права управления транспортным средством, административные работы, даже уголовная ответственность, может, не всегда так людей пугают, как новая мера, да, это изъятие автомобиля.
1: Да, совершенно верно.
0: Давайте вот о ней подробно расскажем.
1: Вы знаете, наверное, самым болезненным ударом по злостным нарушителям это стало введение конфискации транспортного средства. То есть,
0: в пользу государства.
1: В пользу государства, конечно, 25 июля 2022 года была введена статья 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть там внесли пункт, согласно которому транспортные средства, принадлежащие обвиняемому лицу, использованы им при совершении преступления по статье 264.1.2.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат принудительному безвозмездному изъятию в доход государства.
0: И, кстати, такие случаи уже есть, да, они очень болезненные, широко обсуждаются. Изымали автомобили у злостных нарушителей и в Карачаево-Черкесии. Там были, кстати, такие недешевые автомобили, да. Давайте вспомним какой-то из этих случаев.
1: Имело место быть сотрудниками госавтоинспекции по Малокарачаевскому району. Был задержан злостный неплательщик административных штрафов. При проверке по базе данных было установлено, что транспортное средство, которым он управлял, марки «Ягуар», имелось больше 567 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 810 тысяч. Общая сумма с использованием сборов составила 1 600 000 рублей.
0: То есть, получается, на этом автомобиле 567 штрафов. Сумма штрафов 810 тысяч рублей, а вместе с разными сборами, да, пенями, штрафами, сборами и так далее, уже 1 600 000. То есть
1: 600,
0: человек долгосрочно, долго, системно нарушал, долго не платил, да, 567 штрафов, и уже набежала сумма 1 600 000 рублей. Автомобиль изъяли, конфисковали в пользу государства.
1: Совершенно верно.
0: Угу. Что с такими автомобилями дальше происходит, я думаю, многие уже знают. Их передают Министерству обороны, Росгвардии, МЧС России и Движению Народный фронт. Транспорт направляется на нужды исторических регионов и на нужды специальной военной операции, друзья. Вот как раз тот самый изъятый у злостных нарушителей автотранспорт. Неважно, «Жигули» это первое, второе, третье, четвертое, там шестой модели, или автомобиль Ягуар. Вот такие случаи.
1: На марку не смотрят.
0: Угу. На марку не смотрят, смотрят на нарушения и на злостность. Поэтому, друзья, конфискация автомобиля у злостных правонарушителей это вполне реальная мера ответственности. И уголовная ответственность это тоже уже широко применяемая мера. Давайте поговорим о нашей республике, да, как ведется системная работа, вы уже выше это сказали, что это системная работа по выявлению злостных нарушителей. Какие-то цифры, может быть, прошлый год или начало текущего?
1: Давайте подведем итоги 2026 года.
0: 26-й, хорошо.
1: Но если говорить уже о цифрах, то с января по текущее число 2026 года было составлено 318 тысяч административных правонарушений.
0: 318 раз нарушили тысяч, правила дорожного движения водители, наши, приезжие, именно столько административных материалов. 318 тысяч, это за 5 месяцев получается.
1: Это за 5 месяцев
0: с начала
1: работы,
0: года.
1: Да,
0: катастрофа.
1: Верно.
0: Порядка 60 тысяч нарушений в месяц.
1: Из них я также хотел бы подчеркнуть, что 418 административных материалов было составлено на лиц, управляющих транспортные средства в состоянии опьянения. 217 тысяч было составлено на лиц, которые не имеют водительского удостоверения и управляют транспортными средствами. Хотелось бы тоже обратиться к нашим радиослушателям. Вы знаете, не брать это за норму. Просто нужно думать и о себе, и о окружающих, о последствиях. Потому что все-таки человек, который не имеет водительское удостоверение, не то чтобы нежелательно, категорически запрещено садиться за руль автомобиля. Напомню еще раз, потому что транспорт, он, это является источником повышенной опасности.
0: Потому это что, совсем не шутки.
1: Как бы человек не был уверен в себе, да, я вот в себе уверен, я вожу, я хорошо езжу, не будем забывать, что азы все равно они приобретаются изначально в автошколах, потом сдается экзамен в экзаменационных подразделениях РЭО, человек получает водительское удостоверение.
0: сдают экзамены, соответствующие.
1: Да, и уже тогда смело можно садиться за руль и, как говорится,
0: и спокойно в,
1: добрый путь,
0: в рамках,
1: да,
0: закона. Но вот многие, кстати, наивно думают, что если умеют сдвинуть транспортное средство с места и ехать прямо, они уже вот настоящие опытные водители, друзья. Давайте не будем забывать, да, что есть транспортные развязки, перекрестки, маневры и так далее, и так далее. Там огромное количество правил, которые надо знать, потому что они придуманы для того, чтобы люди их соблюдали и не происходило несчастных случаев, да. Те же самые, там, я не знаю, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила перестроения, правила парковки, да. То есть здесь нужно учиться и только с опытом. Но, опять же, несовершеннолетние, они в силу своих физиологических особенностей, психологической незрелости не способны пока управлять транспортным средством. Есть законом определенные сроки, да, там Б, С, Д и так далее, там 20, 18 лет и дальше. И поэтому, друзья, только в рамках закона. Хорошо, что еще по цифрам можно представить?
1: По цифрам давайте пробежимся тоже быстренько. Это касаемо тоже грубых нарушений, это не предоставление преимущества пешеходу, да, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, было привлечено 86 водителей за данное нарушение, да. Напомню, что есть такая статья в административном кодексе, это неуплата административного штрафа в срок, то есть статья 2025, часть 1, когда у водителя имеются административные правонарушения, но он их не оплачивает, то через определенный период эта статья попадает под 2025, часть 1. По цифрам напомню, что с января по текущее число по данной статье было привлечено, составлено административных материалов, это 4492 материала.
0: Это за то, что люди не платят штрафы вовремя, еще одна статья нарастает. Какие сроки уплаты штрафов административных в области правил дорожного, нарушения правил дорожного движения?
1: Административный штраф должен быть уплачен в полном размере, напомню, в полном, не частично, не часть, а именно в полном размере. Привлечение к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном нарушении в законную силу.
0: То есть получается не с момента нарушения, да, а с момента вступления документа о наложении административного штрафа в законную силу 60 дней у человека есть. И все равно порядка 5000 человек не оплачивают, продолжают наращивать пени и так далее, исполнительские сборы. Потом мы, кстати, хотим напомнить, что, да, госавтоинспекция передает материалы
1: судебным приставам,
0: да, и
1: для
0: дальше
1: принятия мер принудительного взыскания.
0: Ну и там меры, напомним, такие достаточно существенные, от, начиная от блокировки счетов, да, до ограничения специального права, да, права управления транспортным средством, наложение ареста на имущество, невозможность выезда за пределы Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, там огромные разные механизмы воздействия есть. Ну и еще, собственно говоря, совсем немного у нас остается времени. Давайте по цифрам, да, мы сказали о таких нарушителях, рассказали о том, сколько их в нашей республике в том числе. Ну, наверное, картина общая для всех. Важное изменение, да, на протяжении уже 4 лет введена уголовная ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения, и на фоне растущих цифр конфискации транспорта в пользу государства уже можно сказать, что эта система работает. Отлично работают технические средства, работают госавтоинспекторы на местах, общественный контроль, люди сами сигнализируют о таких нарушениях, да, у нас тоже активно, да, есть очень крупные паблики, которые охотно публикуют вот эти присланные нарушения, по которым потом ведется работа госавтоинспекции и нарушителей ловят. Ну и, собственно говоря, судебная практика создали тот самый пресловутый принцип неотвратимости наказания. То есть сегодня я уверена, что многие уже, конечно, понимают, что наказание неизбежно. Мы будем подытоживать. Станислав, вам финальное слово. Мы говорили о злостных нарушителях, о людях, которые системно, нагло, нахально продолжают нарушать правила движения. Работа по ним ведется, по всем направлениям, и пусть понимают, что безнаказанными не останутся. Вам финальное слово.
1: Спасибо, Анна. Как вы уже сказали, работа действительно ведется и будет продолжаться вести. Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Покрачево-Черкесской Республики напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Прежде всего, хотелось бы нашим радиослушателям пожелать и попросить даже их, да, думать не только о себе, но и об окружающих.
0: Друзья, будьте законопослушными, и тогда, на самом деле, будем мы все возвращаться домой живыми и невредимыми. Всем безопасных дорог, соблюдайте правила дорожного движения, но госавтоинспекция всегда на страже соблюдения закона. До новых радиовстреч!
2: Реклама на 104,5. Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной 17.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова в Малокарачаевском районе состоялась выездная встреча с участниками СВО и членами их семей в рамках работы межведомственной комиссии. В мероприятии приняли участие представители филиала Госфонда «Защитники Отечества», Министерства труда и социального развития, Минсельхоза и Минздрава, Комитета семей воинов Отечества и Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участники специальной военной операции и их близкие смогли задать интересующие вопросы по мерам социальной поддержки, помощи в трудоустройстве, получении образования, о медицинском обслуживании, санаторно-курортном лечении и реабилитации. Каждое обращение взято на контроль, а участники встречи получили подробные разъяснения по доступным мерам господдержки. Такие встречи регулярно проходят во всех городах и районах республики. В Зеленчукском районе до конца 2029 года планируется строительство комплексного объекта по размещению твердых коммунальных отходов мощностью 60 тысяч тонн в год. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания. В прошлом году подготовлена проектно-сметная документация. Ведется согласование подключения объекта к инженерным коммуникациям. Темрезов поручил Министерству природных ресурсов и экологии обеспечить системный контроль за реализацией проекта. Напомним, для формирования системного подхода к управлению отходами уже актуализирована территориальная схема обращения с отходами, включая ее электронную модель. Определены две новые зоны обслуживания, по которым выбраны региональные операторы, которым предъявлены повышенные требования. Число многодетных семей в республике выросло до 15 тысяч. В них воспитываются 51 тысяча детей. Об этом глава Карачаева-Черкесии сообщил в своем докладе-послании. Рашид Темрезов подчеркнул, что рост числа многодетных семей стал возможен благодаря системной поддержке семьи и детства на федеральном и региональном уровнях. Так, с прошлого года в рамках нацпроекта «Семья» в республике реализуется 5 новых мер поддержки. Растет коэффициент рождаемости, значительно снижена младенческая смертность. Глава республики поручил организовать дни семьи с консультациями юристов, психологов и социальных работников, а также создавать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Resurrection!
1: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единая Россия» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: «Дискотеки 5».
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: погоди.
1: Такой рус грибач не нужен. Вот результат.
2: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 24 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 28, малооблачно, без существенных осадков. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 26, облачно, небольшой дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 10, днем до плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: в Зеленчукской, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии ведется ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам республики. Один из таких объектов – трасса Карачаевск-Кучкулан, которая является единственным маршрутом к одному из самых живописных мест нашего региона – Махарскому ущелью. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что в этом году приступили к ремонту участка протяженностью более 5 километров. На объекте уже завершили демонтаж покрытия, подготовили основание, ведется укладка свежего асфальта. Работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорогу от Карачаевска до Учкулана поэтапно ремонтируют с 2017 года, и этот участок станет завершающим. После окончания работ вся трасса будет приведена в нормативное состояние, а значит, обеспечит безопасный и бесперебойный проезд транспорта, что будет способствовать увеличению туристического потока. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи под руководством помощника президента России Руслана Эдельгериева. Житель Малокарачаевского района поднял вопрос о содействии в ремонте дороги по улице Интернациональная в селе Учкикен. Как сообщил Мурат Аргунов, по госпрограмме развития транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике будет предусмотрена субсидия администрации Малокарачаевского района. Она пойдет на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством ливневой канализации на данной дороге. Протяженность участка 700 метров, ширина 5-6 метров. Исполнение поручения премьер-министр взял на личный контроль. С 12 по 26 августа в республике пройдет 5-й юбилейный сезон фестиваля музыки и науки «Выше звука». За несколько лет проект вырос из камерного события в масштабный культурный маршрут по регионам Северного Кавказа. В этом году гостей ждут более 50 мероприятий на 20 площадках, концерты под открытым небом и в концертных залах, музыкальные прогулки с учеными, творческие лаборатории и образовательные программы. Главной темой юбилейного сезона станет соединение культур и традиций. Музыка разных эпох и жанров прозвучит в самых необычных локациях – от городских сцен до горных склонов и заповедных троп.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone

0: В Зеленчукской 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии ведется ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам республики. Один из таких объектов – трасса Карачаев-Скуч-Кулан, которая является единственным маршрутом к одному из самых живописных мест нашего региона – Махарскому ущелью. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в этом году приступили к ремонту участка протяженностью более 5 километров. На объекте уже завершили демонтаж покрытия, подготовили основание, ведется укладка свежего асфальта. Работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорогу от Карачаевска до Уч-Кулана поэтапно ремонтируют с 2017 года, и этот участок станет завершающим. После окончания работ вся трасса будет приведена в нормативное состояние, а значит, обеспечит безопасный и бесперебойный проезд транспорта, что будет способствовать увеличению туристического потока. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи под руководством помощника президента России Руслана Эдельгериева. Житель Малокарачаевского района поднял вопрос о содействии в ремонте дороги по улице Интернациональная в селе Учкикен. Как сообщил Мурат Аргунов, по госпрограмме развития транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике будет предусмотрена субсидия администрации Малокарачаевского района. Она пойдет на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством ливневой канализации на данной дороге. Протяженность участка 700 метров, ширина 5-6 метров. Исполнение поручения премьер-министр взял на личный контроль. С 12 по 26 августа в республике пройдет 5-й юбилейный сезон фестиваля музыки и науки «Выше звука». За несколько лет проект вырос из камерного события в масштабный культурный маршрут по регионам Северного Кавказа. В этом году гостей ждут более 50 мероприятий на 20 площадках, концерты под открытым небом и в концертных залах, музыкальные прогулки с учеными, творческие лаборатории и образовательные программы. Главной темой юбилейного сезона станет соединение культур и традиций. Музыка разных эпох и жанров прозвучит в самых необычных локациях – от городских сцен до горных склонов и заповедных троп. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении.

0: сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 24 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 28, малооблачно, без существенных осадков. В Карачаевске плюс 11 ночи, днем до плюс 26, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф – напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Домбае 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 24 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 28, малооблачно, без существенных осадков. В Карачаевске плюс 11 ночи, днем до плюс 26, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкеске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: в Домбае 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии ведется ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам республики. Один из таких объектов – трасса Карачаев-Скуч-Кулан, которая является единственным маршрутом к одному из самых живописных мест нашего региона – Махарскому ущелью. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в этом году приступили к ремонту участка протяженностью более 5 километров. На объекте уже завершили демонтаж покрытия, подготовили основание, ведется укладка свежего асфальта. Работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорогу от Карачаевска до Учкулана поэтапно ремонтируют с 2017 года, и этот участок станет завершающим. После окончания работ вся трасса будет приведена в нормативное состояние, а значит, обеспечит безопасный и бесперебойный проезд транспорта, что будет способствовать увеличению туристического потока. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи под руководством помощника президента России Руслана Эдельгериева. Житель Малокарачаевского района поднял вопрос о содействии в ремонте дороги по улице Интернациональная в селе Учкикен. Как сообщил Мурат Аргунов, по госпрограмме развития транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике будет предусмотрена субсидия администрации Малокарачаевского района. Она пойдет на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством ливневой канализации на данной дороге. Протяженность участка 700 метров, ширина 5-6 метров. Исполнение поручения премьер-министр взял на личный контроль. С 12 по 26 августа в республике пройдет 5-й юбилейный сезон фестиваля музыки и науки «Выше звука». За несколько лет проект вырос из камерного события в масштабный культурный маршрут по регионам Северного Кавказа. В этом году гостей ждут более 50 мероприятий на 20 площадках, концерты под открытым небом и в концертных залах, музыкальные прогулки с учеными, творческие лаборатории и образовательные программы. Главной темой юбилейного сезона станет соединение культур и традиций. Музыка разных эпох и жанров прозвучит в самых необычных локациях – от городских сцен до горных склонов и заповедных троп. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

зашу. Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в среду 24 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 28, малооблачно, без существенных осадков. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 26, облачно, небольшой дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 10, днем до плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Ах, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии